нашел твой бездар, и сансы нашел бойный путь, и все запустил на твой план, а твою нежность огорнут.